Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов «Топ-39». И я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах. И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Раскрыта стоимость отдыха в России для иностранцев. Цена за групповые туры начинается от $1000, это 70 тысяч рублей. Об этом рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России. Так, поездки в составе группы обходятся иностранцам от 70 до 85 тысяч рублей без учета перелета. При этом индивидуальный тур стоит от 212 тысяч до 283 тысяч рублей. Например, группа американских туристов приобрела летний тур за $15 000. Это около миллиона. В него войдет поездка по городам Золотого кольца, а также посещение Москвы и Петербурга. Кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Золотого кольца, путешественники из-за границы интересуются Мурманском, Казанью, Карелией и Великим Новгородом. Многие из них едут на Дальний Восток для посещения озера Байкал Хабаровского края Приморья. Эксперты также рассказали, что рост интереса к поездкам в Россию замечен среди туристов из Турции, стран Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнама, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Также в Россию активно едут из Китая, Персидского залива и Индии. В России появился спрос на новый вид туризма. Люди отдыхают в гостиницах, тюрьмах. Особой популярностью пользуется отель в Тобольске, где с 9 по 20 января 1850 года находился писатель Федор Достоевский во время этапа в Омск. Люди покупают номера в закрытых зонах, чтобы отдохнуть от городской суеты. Среди предложений – вип-камера с ванной напротив окна, изголовьями из цепей, люстрами в клеточку и дверцами с окошками для подачи баланды. В камерах попроще стоят двухъярусные шконки, интерьер в черно-белой гамме, оборудованы душем. Стоимость проживания в подобных апартаментах начинается от 8 тысяч рублей в сутки. Гостям выдают полосатые тюремные робы. Владелец гостиницы говорит, что его клиенты – это состоятельные люди в возрасте от 40 лет, которым хочется пощекотать себе нервы. Уже есть планы открыть филиалы в Пермском крае, Рязанской и Калужской областях.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: 5 июня в 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Huawei в сети на сайте huawei.ru.
3: Радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
6: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
6: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: СК-10.
7: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Сербия не будет вводить визы для россиян. Даже если кто-то примет такое решение, оно будет сразу отозвано, заявил президент Александр Вучич. Ранее в сербском парламенте заявили, что в Белграде обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для скорейшего вступления страны в ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в этом случае Россия ответит симметрично. Российские власти всерьез намерены проверять ОСАГО по дорожным камерам в ближайшее время, сообщает «Известия». Ожидается, что это произойдет с 1 октября. К этому времени все ведомства должны подготовить свои системы и ресурсы. МВД и Минфин по-разному смотрят на риски, возникающие в связи с введением автоматической проверки. В целом специалисты сходятся в том, что она поможет повысить страховую дисциплину водителей. Банк России и рынок также поддержали введение новой системы. В Ростовской области к купальному сезону подготовили уже 73 пляжа. За безопасностью на водоемах следят инспекторы ГИМС ГУ МЧС по Ростовской области, сотрудники областного отделения Всероссийского общества спасания на водах и муниципальные аварийно-спасательные формирования. Жителям Дона напоминают, в любых экстренных ситуациях нужно звонить по номеру 112. В Донском управлении Федеральной службы судебных приставов составлен портрет должника по алиментам, информирует пресс-служба ведомства. В Ростовской области должниками по данной категории дел являются чаще всего мужчины в возрасте от 22 до 53 лет. Как правило, у должников по алиментным обязательствам есть официальный источник дохода, но часто должник зарабатывает деньги неофициально и тратить их на ребенка не собирается. Злостные неплательщики алиментов носятся в реестр должников по алиментным обязательствам. С января этого года реестр должников по алиментам размещен на портале госуслуг. В Аргентине сорвали попытку попасть в Книгу рекордов Гиннесса с самым большим в мире сэндвичем. Как пишет Лента.ру, приготовление 750-метрового бутерброда затянулось по времени. Терпение зрителей лопнуло. Десятки тысяч человек, которые ждали дегустации, прорвали ограждение и начали поедать все ингредиенты. В итоге сэндвич съели раньше, чем его успели официально измерить и зарегистрировать, отмечает издание. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. В Ростове сейчас плюс 15 и малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает загруженность дорог в Ростове-на-Дону этим утром Яндекс.Карты. На улицах города местами затруднения. Улица 50-летия Россельмаша от остановки Капнитель до улицы Страны Советов. Здесь вы простоите около 10 минут. По 5 минут потеряете на Доватора от остановки Литовская до моста через железную дорогу. На 56-й армии от Дачной до улицы Вавилова. И на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портоволь. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. И медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосфера диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумян 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Более половины опрошенных россиян иногда используют перерыв на еду как способ сбежать от работы. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Чаще всего о еде вспоминают ближе к обеду. Так ответили 44% опрошенных. Еще 26% думают о ней до начала рабочего дня. Каждый седьмой уже в первый рабочий час. 56% респондентов признали, что настроение во время перерыва им лучше всего поднимает домашняя еда. Она дает ощущение своего пространства даже на работе. Готовую еду из супермаркета, кафе или кофейни рядом выбрали 37%. Для них такой перерыв превращается в маленький выход. Доставку отметили 25%. Она воспринимается как забота о себе. Помимо прочего, еда помогает и в рабочих разговорах. 23% участников исследования считают, что с ней любая встреча становится терпимее. Еще 18% говорят, что за едой проще договориться, ну а для каждого восьмого она снимает напряжение.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Замок Иф. Главная достопримечательность Марселя, туристическая изюминка этого приморского города – замок Иф. Крепостное сооружение, расположенное на одноименном острове в миле от берега. Построено оно было в первой половине 16 века по приказу короля Франциска I. Этот форт должен был защищать Марсель от нападений с моря. Забавно, но за всю историю существования этого укрепления никто ни разу так и не попытался на него напасть. В конце 16 века основная функция замка Иф изменилась. Вместо прежней установки «никого не впускать» стало действовать новое «никого не выпускать». И форт превратился в тюрьму, в которой содержались особо опасные преступники. Кроме того, заключения в крепости отбывали более 3500 гугенотов, а также руководители Парижской коммуны, в том числе и Гастон Кремье, который был расстрелян на острове Иф. Всемирную известность форт приобрел в XIX веке благодаря роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», главный герой которого, Эдмон Дантес, был на долгие годы заточен как раз в замке Иф. Кроме того, по одной из ошибочных версий, здесь также томился еще один легендарный узник, таинственный заключенный времен Людовика XIV, «Железная маска». Как верно заметил французский историк Ален Деко, популярность замка Иф исключительно высока благодаря двум узникам – «Железной маске», который там никогда не был, и Эдмону Дантесу, который никогда не существовал. Учитывая возросший интерес туристов к старинной крепости и прекрасно понимая, чем именно этот интерес вызван, власти Марселя в конце 19 века превратили замок Иф в музей. На его первом этаже была открыта камера имени Дантеса, в которой якобы был заключен воображаемый узник. Эта комната соединена с небольшим полуподвальным помещением, в котором по сюжету романа содержался аббат Фария, еще один персонаж всемирно известного романа Дюма. В наши дни в камере установлен телевизор, по которому многочисленные посетители замка могут наблюдать сцену встречи Дантеса и Фария из разных фильмов, снятых по книге «Граф Монте-Кристо». Тем же, кто больше интересуется историей «Железной маски», будет интереснее второй этаж крепости, ведь именно там, по легенде, находилась камера этого таинственного узника.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше.

0: реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
4: Море летней музыки на радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Россельхознадзор вводит новые ограничения на поставки из Армении. Со 2 июня будут запрещены поставки винограда, вишни, черешни, абрикосов, персиков и нектаринов. Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня под ограничения подпадают поставки живой рыбы и рыбной продукции. Из более чем 160 предприятий допуск остался только у двух. До этого были ограничены ввоз цветов, минералки, томатов, огурцов и клубники, ряда вин и коньяка. Более сотни студентов педагогического колледжа в Старобельске отправят на отдых и оздоровление в детские центры страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника. Таковы итоги встречи с президентом Владимиром Путиным. Центры готовы принять детей с 15 июня. Глава ЛНР указал, что на встрече президент подчеркнул, что все студенты должны завершить учебный год, а выпускники своевременно получить дипломы. Выдавать лицензии управляющим компаниям в Ростовской области теперь будут руководители госжилинспекции. Новые требования вступят в силу с 1 сентября этого года, сообщают донские власти. Кроме того, теперь для УК обязательно иметь хотя бы одного сотрудника, работающего в штате или по гражданско-правовому договору. В числе его обязанностей – контроль готовности инженерных систем и оборудования, уборки мест общего пользования, проведение текущего ремонта. Также УК обязаны иметь офис в субъекте, где осуществляет свою деятельность. Еще от управляющих компаний станут требовать наличие паспорта готовности к отопительному периоду. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства, который изучила РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Как пишет «Коммерсант», он оценивается сейчас в 30 миллионов евро. Таким образом, голкипер повторил рекорд Александра Головина и Марио Фернандеса по стоимости среди российских футболистов. Сафонову 27 лет. 2 года назад он перешел в ПСЖ из Краснодара за 20 миллионов евро. В составе ПСЖ он стал двукратным победителем чемпионата Франции и Лиги чемпионов. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек. Евро 86 рублей 25 копеек. В Ростове сейчас плюс 17, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает утренний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения. Самый крупный затор на Вавилова-Шибалдаева от 56-й армии до улицы Цезаря-Кунникова. Здесь вы простоите около 15 минут. На Доваторова от АЗС до моста через железную дорогу задержитесь на 10 минут. Традиционная пробка в это время на Ворошиловском мосту, Ворошиловском проспекте от Левобережной до Большой Садовой и на Малиновском во Всесоюзной от 2 Краснодарской до Портовой задержитесь на 10 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: СК-10.
5: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Warner Bros. Опубликовала официальный трейлер проекта «Конец Дубовой улицы». Картина с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором выйдет в мировой прокат 9 августа. Действие происходит в 80-х годах прошлого века. В центре сюжета окажется семья, переехавшая в новый квартал. Постепенно герои замечают происходящие вокруг странности, а вскоре их соседями становятся динозавры. Режиссером и сценаристом фильма выступил Дэвид Роберт Митчелл. Режиссер Зак Снайдер снимет ремейк фильма «Побег из Нью-Йорка» Джона Карпентера. Снайдер выступит сценаристом картины, которую выпустит студио «Канал». Детали сюжета пока что держатся в секрете. Актерский состав будущей ленты также неизвестен. Оригинальный фильм 1981 года с Куртом Расселом рассказывал о мире, где остров Манхэттен превратили в тюрьму строгого режима. Осужденному спецназовцу поручили спасти президента США, чей самолет сбили над островом. Картина собрала в прокате более 50 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов и породила сиквел «Побег из Лос-Анджелеса» 15 лет спустя. Попытки переснять «Побег из Нью-Йорка» предпринимались десятилетиями. Среди желающих взяться за проект какое-то время был Роберт Родригес.

0: Чиз. С одним из самых популярных ежедневных блюд американской кухни заочно знакомы многие. Например, по фильмам. В кино «Mac and Cheese» встречается чуть ли не на каждом шагу. Например, Кевин из «Один дома» закупается коробками с полуфабрикатом на время своих незапланированных каникул. А в сериале «Друзья» вокруг приготовления «Mac and Cheese» выстраивается целая сюжетная линия между Моникой и Чендлером. «Макарони and Cheese» — так полностью звучит название блюда, это отнюдь непривычные нам макароны, посыпанные тертым сыром. Это скорее что-то вроде сырной запеканки. Для ее приготовления чаще всего используют макароны-рожки, но могут подойти и другие виды макаронных изделий. Главное, чтобы они были полыми. Сначала их отваривают, а затем заливают соусом бешамель и засыпают несколькими видами тертого сыра. После этого перемешивают, раскладывают по порционным формам и отправляют в духовку до образования корочки. Mac and Cheese — это абсолютная американская классика. Готовят ее по поводу и без, особенно часто для детей. Конечно, блюдо это очень сытное и калорийное, и о пользе такой диеты можно поспорить. Но в итоге практически все американцы обожают mac and cheese, потому что эти сырные макароны прочно ассоциируются с мамой, детством и счастливыми безоблачными временами. Киноменю на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!

0: Роснему на суточно ру.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 13+.
6: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
5: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю .ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю .ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
6: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Здравствуйте. В Севастополе временно ограничили продажу бензина. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не стоять в очередях на заправках. Чиновник отметил, что из-за временного дефицита сегодня бензин марок АИ-92 и АИ-95 на заправках ТЭС и АТАН будут продаваться только по талонам. Развожаев отметил, что уже завтра ограничения снимут. Проблемы с топливом в Севастополе начались из-за сложностей с его доставкой в Крым. С конца мая 92-й бензин на полуострове отпускают. Не более 20 литров в одни руки. Также людям запретили наливать топливо в канистры. По прогнозам властей Крыма, на решение проблемы с поставками уйдет около месяца. В компании-перевозчике Grand Service Express сообщили о временном закрытии железнодорожной станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров. В настоящий момент поезда следуют мимо данной остановки. Об этом говорится в заявлении компании. Уточняется, что пассажиры, которые намеревались сесть на поезд в Джанкой, теперь должны приехать на эту станцию за полтора часа до времени, указанного в билете, для транспортировки на другую точку для посадки. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следует на поезде до станции Урожайная. Оттуда их на автобусах доставят до Джанкоя. Долговая нагрузка россиян снизилась до минимального уровня с 2019 года. Это следует из обзора Банка России. Речь идет о доле доходов, которую люди направляют на погашение кредитов. По данным Центробанка, к началу 2026 года этот показатель снизился с 10,7% до 9,1%. В регуляторе связывают такую динамику с охлаждением кредитования и ростом доходов населения. С октября 2024 по март 2026 года задолженность по необеспеченным потребительским кредитам сократилась на 6%. При этом розничный кредитный портфель продолжает расти, в основном за счет ипотеки и автокредитов. Каждый второй россиянин выступает за запрет искусственного интеллекта при отборе резюме. Такие данные исследования приводит портал Superjob. По данным сервиса, 57% экономически активных граждан отрицательно относятся к автоматическому скринингу кандидатов. При этом половина опрошенных считает, что использование искусственного интеллекта при подборе персонала нужно запретить на законодательном уровне. Мужчины относятся к такой практике более скептически, чем женщины. Положительно к рекрутингу относятся только 8% россиян. NVIDIA выпустила чип для работы искусственного интеллекта прямо на компьютерах и ноутбуках. Как заявил глава корпорации Дженсен Хуанг, благодаря этому устройствам не придется постоянно подключаться к облачным серверам для работы с искусственным интеллектом. Многие задачи можно будет выполнять локально. По оценке Reuters, эта технология от NVIDIA может серьезно изменить рынок персональных компьютеров, как это в свое время сделали iPhone и ChatGPT. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 18 и ясно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: К 11 часу ситуацию на дорогах Ростова-на-Дону Яндекс.Карты оценивает на 3 балла. На улицах города местами затруднения. Коротко о них. Плотно сейчас на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Здесь вы потеряете около 10 минут. 5 минут простоите на Зоологической от входа в зоопарк до Тамбовской улицы. Столько же времени потратите на Доватора от остановки Литовская до моста через железную дорогу и на Минжинского от троллейбусной до улицы Пановой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
6: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. 5 июня в Санкт-Петербурге состоится одно из самых необычных событий сезона – Ночь туризма в Эрмитаже. Вечер пройдет в здании главного штаба Государственного Эрмитажа и объединит атмосферу белых ночей, искусство, музыку и современные туристические проекты. Главный штаб Эрмитажа считается одной из самых интересных музейных площадок Петербурга. Здесь хранится знаменитая коллекция импрессионистов и постимпрессионистов, включая работы Матисса, Пикассо и других мастеров мирового искусства. В программу вечера также войдет иммерсивное шоу, презентации туристических проектов и музыкальные выступления. Особое место займет концерт «Белые ночи» под сводами истории. По задумке организаторов, музыка, свет и архитектура Эрмитажа создадут атмосферу настоящего петербургского вечера, где история и современность будут переплетаться в одном пространстве. Для туристов это событие интересно прежде всего тем, что показывает новый формат знакомства с культурным наследием Петербурга. Ночные экскурсии по музеям, концерты в исторических интерьерах и сочетание искусства с современными технологиями становятся одним из самых заметных трендов событийного туризма в России.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага, новые автомобили в наличии, выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.рф.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Милен Фармер выпустила трек «Se Achille Dur». Это ее первый сингл в 2026 году. Одним из продюсеров трека стал диджей Льюис, работавший с Дрейком и Party Next Door. Диджей Льюис не просто соавтор песни, но еще и сын Эрве Льюиса, тренера и друга Фармер. Эрве Льюис сотрудничает с артисткой с конца 80-х годов. «Se Achille Dur» — первый сингл с нового альбома певицы, у которого пока что нет названия и точной даты выхода. Но известно, что релиз должен состояться осенью. Последняя на сегодня пластинка Farmer La Emprise увидела свет 3,5 года назад, в ноябре 2022 года. В создании альбома приняли участие Моби, Вудкит и Дариус Киллер из группы Архив. В декабре 2022 года, вскоре после выхода пластинки, Farmer приняла участие в записи новой версии песни Muse «Ghost, How Can I Move On?». Muse назвали ее невероятной артисткой и обладательницей невероятного голоса. В 2025 году Милен Фармер презентовала песню «Confession», которую посвятила Дэвиду Линчу, скончавшемуся в январе того же года. Звезда исполнила ее 13 мая на открытии Каннского кинофестиваля. Для Фармер он был не просто великим режиссером, но еще и другом.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39», и я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рустоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договоренность. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Телефон рекламной службы 333-2166.
4: There are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об исследованиях. Ученые выявили главный источник стресса на работе и предложили способы борьбы с ним. Рынок труда постоянно претерпевает изменения. Например, одни специалисты потеряли работу из-за развития искусственного интеллекта, ну а другие столкнулись с расширением функционала. Команда проанализировала 515 научных работ, написанных в течение последних 60 лет. Все статьи были посвящены психологическому самочувствию сотрудников разных компаний. В итоговую выборку вошли данные 800 тысяч работников. Ученых особенно интересовало, как на этих людей влияли три стандартных стресс-фактора. Ролевая перегрузка, слишком много обязанностей, ролевой конфликт, противоречивые требования и ролевая неопределенность, неясные ожидания. Как оказалось, самый сильный источник стресса на рабочем месте – это ролевая неопределенность. По-видимому, именно непонимание своих обязанностей заставляет человека регулярно испытывать тревогу. В результате такой сотрудник рискует быстро выгореть и начать думать об увольнении. По словам ученых, наш мозг воспринимает любую неопределенность как угрозу, что приводит к когнитивным перегрузкам. Команда предположила, что руководители могут избежать выгорания сотрудников, четко обозначив список задач и прояснив порядок расстановки приоритетов.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Каймановы острова. В Карибском море рядом с Кубой и Ямайкой расположилась цепь из трех островов настолько маленьких, что часто их даже не наносят на карту мира. Но об этом архипелаге точно знает каждый уважающий себя дайвер. Это Каймановы острова. Название свое они получили по ошибке. Крупные ящерицы-игуаны, обитающие там в огромных количествах, были приняты за один из видов крокодилов – кайманов. Самое же первое название было дано архипелагу Христофором Колумбом. Он назвал острова Черепашьи, потому что, причалив к берегу, увидел там огромное скопление черепах. Как ни странно, но разведением этих животных местные жители промышляют и до сих пор. Это их главное занятие после обслуживания туристов. На Каймановых островах, кстати, даже работает единственная в мире черепашья ферма. Архипелаг вообще славится своей разнообразной фауной. Особенно богат животный мир его прибрежных вод. Например, у северо-восточной части главного острова находится место под названием «Город скатов». Там, на теплом мелководье, водится огромное количество гигантских скатов-хвостоколов, которых уже несколько лет прикармливают каймановские гиды. Едва заслышав звук лодочных моторов, эти рыбы приплывают в бухту. Туристы же могут поплавать с ними и даже покормить. Помимо скатов и черепах, у Каймановых островов водятся редкие виды рыб – оранжевые губки и барракуды. Любители подводного плавания также могут увидеть там удивительные скалы и лабиринты из рифов, затонувший российский фрегат и специально потопленный американский корабль. Благодаря этому кайманы были признаны лучшим в мире местом для дайвинга.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове будет переменная облачность до 16 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, температура воздуха утром плюс 17, днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага, новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Кинокомпания World Pictures выпустит в российский прокат научно-фантастический триллер «Надежда» на Хон Джина, режиссера «Вопля» и «Желтого моря». Премьера фильма прошла в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Сюжет разворачивается вокруг начальника полиции и его напарника. Их маленький городок оказывается отрезанным от мира лесным пожаром. Дуэту предстоит защитить жителей от таинственного существа, обитающего в горах. В фильме снялись Хван Джон Мин, Чо Ин Сон, а также Алисия Викандер и Майкл Фассбендер. Для пары это первое совместное появление на экране со времен фильма «Свет в океане» 2016 года. Хронометраж «Надежды» составляет 2 часа 40 минут. Съемки проходили в Южной Корее и Румынии. «Ее личный ад» — новая картина режиссера «Драйва» Николаса Виндинга Рёфна выйдет в России 23 июля. Главную роль в картине исполнила Софи Тэтчер, известная по сериалу «Из шершни» и фильму «Еретик». В фильме также снялись Чарльз Мелтон, Кристина Фроссет, Гавана Роуз Лю и Диего Кальва. Рёфн поставил картину по сценарию, который он написал совместно с Эсти Джордани. Будущий фильм описывается как остросюжетный, гипнотический и неистовый триллер, в котором будет много блеска и всего сопутствующего. Событие разворачивается в футуристическом городе, где актриса готовится к съемкам провокационной картины. Съемочный процесс омрачает серия убийств. Из розового тумана появляется кожаный человек, монстр, рожденный болью и женскими страхами. Съемки фильма прошли в Японии. В мае прошлого года мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 23 градуса. Завтра будет переменная облачность и плюс 25 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
4: Реклама.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
0: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Пол Маккартни на днях представил альбом «The Boys of Dungeon Lane». Это его 20-я сольная работа. В трек-лист вошли 14 песен, включая дуэт с Ринго Старом «Home to Us». Продюсером «The Boys of Dungeon Lane» выступил Эндрю Уотт, работавший с The Rolling Stones, Игги Попом и Оззи Осборном. Маккартни и Уотт познакомились в 2021 году, тогда же они записали трек «As You Lie There», первую песню на альбоме. Кстати, Ринго Стар тоже принял участие в его создании, он сыграл на тамбурине. А трек «Salesman Saint» Маккартни посвятил своим родителям, пережившим Вторую мировую войну. Музыкант появился на свет в 1942 году и не сразу осознал, насколько тяжело пришлось его родителям. «Dungeon Lane» из названия альбома — улица в Ливерпуле, рядом с которой вырос Маккартни. Во многом это ностальгическая музыка. Сначала 83-летний Маккартни сомневался, стоит ли ему писать о прошлом. Эта тема в его творчестве фигурирует слишком часто. Но потом понял, что не может думать ни о чем другом. В первых рецензиях критики активно хвалят Маккартни. Обозреватель The Telegraph поставил альбому высшую оценку и назвал его счастливым напоминанием о мелодическом гении Маккартни на позднем этапе карьеры. По мнению Rolling Stone, у музыканта получился еще один сольный шедевр. Это полная ностальгия и путешествие, доказывающее, что легендарный артист все так же креативен. Критик The Guardian похвалил треки, написанные с настоящей целью и мастерским изяществом. А The Independent отметили одни из самых личных и интроспективных песен Маккартни за последние годы.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее

0: ему на суточно.ру. 6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 23 градуса. Завтра будет переменная облачность и плюс 25 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
7: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
2: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про здоровье. Многие люди, которые утверждают, что правильно питаются, на самом деле этого не делают, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, общие рекомендации не предполагают употребление каких-либо конкретных продуктов. В среднем в день нужно съедать 100 граммов белка, 100 граммов жиров, 250-350 граммов углеводов и 25-30 граммов клетчатки, написал он. Однако существуют еще частные случаи, для которых приведенные числа не актуальны, подчеркнул доктор. Так, при составлении рациона для конкретного человека необходимо учитывать большое количество факторов, в том числе вес, рост, уровень физической активности и цель, с которой он хочет изменить питание. Мороженое раскрывает свою пользу за счет того, что является источником кальция, легкоусваиваемого белка, а также приносит удовольствие, и оно сказывается на снижении уровня стресса. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья и кандидат меднаук Ольга Емилова. По ее словам, это лакомство в классическом виде содержит молоко и сливки, которые являются отличными источниками кальция, легкоусваиваемого белка. Впрочем, Емилова объяснила минусы излюбленного холодного десерта. Сахар в себе несет пустые калории за счет высокой энергетической ценности, а также не содержит витаминов, минералов и клетчатки. Эти факторы приводят к набору лишнего веса и другим заболеваниям.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Мон-Сен-Мишель. Одна из главных достопримечательностей Франции – остров-крепость, называемый французами «Ля Мервей» – «Чудо» и носящий официальное имя Мон-Сен-Мишель – «Гора Святого Михаила». Находится на северо-западном побережье страны, примерно в 350 километрах от Парижа. До 8 века в прибрежных гротах селились монахи-отшельники, а на острове, который они называли Монтомб или Могильная гора, никаких зданий не строили, так как боялись, что во время прилива не смогут с него выбраться. Первая часовня появилась на Могильной горе в 708 году. По легенде, епископу Авранша Аберу во сне явился архангел Михаил и приказал построить на скале церковь. Священнослужитель засомневался, правильно ли он истолковал свое видение, поэтому Михаилу пришлось явиться ему снова. Послание не было понято епископом и со второго раза. На третий раз архангел не только повторил свою просьбу, но и постучал Оберу перстом по голове, чтобы развеять все его сомнения. После этого священнослужитель построил на скале, называемой теперь Мон-Сен-Мишель, часовню, вокруг которой постепенно стали появляться новые здания, превращая некогда безлюдный остров в настоящий, пусть и небольшой городок. А уже к XII веку возведенное на горе аббатство превратилось в крупный центр паломничества христиан. Во время Столетней войны укрепленную крепость Мон-Сен-Мишель в течение 10 лет осаждали англичане, но так и не смогли ее захватить. Сражения, однако, нанесли значительный урон городу, который после окончания войны пришлось отстраивать практически заново. В эпоху Французской революции функции Мон-Сен-Мишель сильно изменились. Из святой обители остров превратился в тюрьму, прекратившую свое существование лишь в 1863 году. После этого к Мон-Сен-Мишель стали возвращаться паломники, а со временем ряды их пополнились и многочисленными туристами, желающими посмотреть на величественный остров-крепость, старинный город и великолепное аббатство. В наши дни Мон-Сен-Мишель, который ежегодно посещает по разным данным от 1,5 до 3 миллионов человек, занимает третье место по популярности среди французских достопримечательностей, уступая лишь Эйфелевой башне и Версалю.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name.

0: Объяснениями до 16 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, в утренние часы плюс 19, днем 25 градусов тепла. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-800-63-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
3: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Выгорание часто маскируется под лень и потерю дисциплины, предупредила бизнес-психолог, экономист Екатерина Катарина. По словам эксперта, не каждое нежелание работать говорит о слабой воле. Иногда лень даже полезна, она помогает человеку экономить силы и не тратить ресурс там, где задачу можно упростить. Однако, если откладывание дел становится постоянным, становится трудно даже приехать в офис, а концентрация исчезает уже в начале дня, это может быть признаком перегруза или выгорания. Проблемы же начинаются, когда человек уже не просто ищет короткий путь, а регулярно не может заставить себя работать, отвлекается на телефон, выходит на перекуры, долго раскачивается перед простыми задачами или с трудом собирается в офис, рассказала психолог. Выгоревший человек может выглядеть со стороны ленивым, так как хуже концентрируется, медленнее решает задачи, раздражается от просьб, теряет интерес к тому, что раньше делал нормально, обозначила психолог. Все это является попыткой организма снизить нагрузку. Первым делом Каталина посоветовала тем, кто столкнулся с выгоранием, не ругать себя, а начать искать причину. Большую роль, по словам специалиста, играет и то, как человек отдыхает. Например, если выходные все время уходят на детей, готовку, уборку, бесконечные бытовые задачи, формально человек не работал, но и не восстановился, выходит на работу в понедельник без запаса сил. Главное не лечить выгорание самопринуждением, которое часто только ухудшает состояние. Лучше начать с аудита. Сколько вы спите, есть ли настоящий отдых, какие задачи забирают больше всего сил и где можно снизить нагрузку, что можно делегировать или обсудить с руководителем.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. Пау Сбербанк 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до 16 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, в утренние часы плюс 19, днем 25 градусов тепла. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллиона 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для получения российского гражданства иностранцы должны будут представлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые вынесен приговор. Справка должна быть выдана не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления компетентным органам государства гражданства заявителя. При этом граждане Украины, выехавшие на территорию России при подаче заявления о приеме гражданства до 1 января 2028 года, освобождаются от необходимости предоставлять такой документ. В Ростове прошло мероприятие в рамках программы «Единство народов», посвященное популяризации русской культуры среди иностранных студентов. Были проведены тематические лекции об искусстве России, Донского края, творческие мастер-классы по росписи деревянных фигурок, созданию обвеса из бусин в русском стиле, а также созданию поделок. Все мероприятия направлены на укрепление атмосферы доверия, взаимного уважения, снижение риска вовлечения молодежи в противоправную деятельность и формирование устойчивой гражданской позиции. Ежегодно в патриотические мероприятия вовлекаются более 300 иностранных студентов. В Первомайском районе Донской столицы открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Торжественную церемонию открытия посетили зампредседателя Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Виктория Абрамченко, глава города Александр Скрябин, представители спортивного сообщества и жители Ростова. Комплекс открытого типа появился на улице Российской. На его территории разместили современные тренажеры, зоны для воркаута, игровые площадки, универсальную площадку для баскетбола, футбола и волейбола, зрительскую трибуну на 25 мест и резиновое покрытие. Российские туристы после информации об открытии пляжа начали активно приобретать туры в Анапу. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле-августе. Высокая загрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в этот город с семьями и детьми. Цены на летний отдых на курорте сейчас доступны. В ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. Ранее мэр города Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон в Анапе официально начнется 1 июня, продлится до 30 сентября. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 55 копеек. В Ростове 22, тепло, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно и плюс 25. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.

je te désire.

0: Кнопки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Зоологическое, Дальнего переулка до Тамбовской улицы простоите не менее 15 минут, как на проспекте Соколова от Лермонтовской до Станиславского. Задержит проспект Михаила Нагибина от площади Гагарина до Ларина, Малиновского от Второй Краснодарской до Портовой, Вятская улица стоит с Щербакова до 50-летия Россельмаша, но загружен в этот момент проспект Михаила Нагибина к Северному и Ворошиловский проспект в сторону моста и к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Актриса Анна Кендрик займет режиссерское кресло в экранизации романа «Семь мужей» Эвелин Хьюго «Тейлор Дженкинс Рейд». Изначально к проекту в качестве постановщицы была прикреплена Лесли Хэмптон. Затем ее место заняла Мэгги Бетс. Первый вариант сценария написала Ли Стайкеллер, работавшая над сериалом «И повсюду тлеют пожары и прекрасные мелочи». В настоящее время доработкой текста занимается Франческа Слоун. Фильм по мотивам книги выпустит Netflix. Будущая лента расскажет об интервью молодого журналиста и стареющей голливудской звезды Эвелин Хьюго. Во время разговоров последняя приоткроет завесу над своими семью браками. История Эвелин коснется голливудских скандалов, предательств и горестей. В ней актриса раскроет шокирующую правду о своей собственной жизни и жизни людей вокруг нее. Писательница Тейлор Дженкинс Рейд опубликовала роман «Семь мужей» Эвелин Хьюго в 2017 году. Книга держалась в списке бестселлеров The New York Times на протяжении 120 недель и стала хитом ТикТока. Райан Рейнхольдс и Хью Джекман возвращаются к совместной работе, но на этот раз без супергеройских костюмов. Стриминговый сервис Disney Plus официально дал зеленый свет новому документальному сериалу о парусном спорте, в котором оба актера выступят в главных ролях. Проект, пока не получивший официального названия, будет посвящен австралийской команде, совладельцами которой является Джекман с Рейнхольдсом. Сериал обещает зрителям закулисный взгляд на одну из самых элитных спортивных лиг мира. Юмор, напряжение, работа на пределе и жизнь внутри сплоченной команды, построенной на доверии и товариществе. Премьера сериала состоится на Disney Plus и Hulu. Точная дата выхода пока не объявлена.

0: меню на радио Монте-Карло. Всем, кто когда-то смотрел самый первый фильм про Бриджит Джонс, хорошо знаком беспроигрышный вариант праздничного ужина. Синий суп, омлет и оранжевая размазня, которая задумывалась как апельсиновый пудинг, но не получилось. С тех пор поклонники фильма, которые любят готовить, все пытаются реабилитировать неудавшийся десерт и приготовить его так, чтобы не было обидно за любимую героиню. Вообще, английский пудинг – блюдо очень разностороннее. Изначально он делался из овсянки, сваренной на бульоне, куда также добавляли орехи, мед, чернослив и хлебные крошки. Потом пудингом называли мясные консервы. Во времена Елизаветы I для хранения мяса использовали тесто с черносливом с добавлением сахара и специй. А вот сладкие пудинги из фруктов, муки, жира и сахара стали готовить лишь во времена королевы Виктории в XIX веке. Тесто для апельсинового пудинга делается на основе свежевыжатого апельсинового сока. В него добавляют муку, сахар, ваниль, манную крупу и яичные желтки. Белки же необходимо взбить и тоже добавить в тесто, после чего разложить в смазанные маслом формы и выпекать на водяной бане. Если все делать не торопясь и не нервничая, как Бриджит Джонс, то пудинг получится очень красивым и вкусным.
1: Киноменю на радио Монте-Карло. Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до 16 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, в утренние часы плюс 19, днем 25 градусов тепла. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей.

0: за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: СК-10.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рустоп 39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. С 1 сентября в России вводится обязательное использование ряда важных документов, нужных при осуществлении грузоперевозок в электронном формате. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Нововведение затронет как перевозчиков, так и грузоотправителей. Направлено на повышение эффективности логистики, снижение издержек, упрощение взаимодействия между участниками перевозок. Министерство транспорта России также планирует во втором квартале определить случаи, когда оформление документов на бумажном носителе все же будет допустимо. Поезда Таврия, следующие через Ростов-на-Дону, задерживаются в пути. В отдельных случаях отставание от графика составляет до 7 часов. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик Grand Service Express. Пассажирам напоминают, станция Джанкой была закрыта для посадки и высадки людей до специального объявления. В связи с этим поезда пустили по измененным маршрутам. В Ростове в рамках благоустройства сквера строителя на проспекте Буденновском планируется снос 125 аварийных и больных деревьев, представляющих угрозу безопасности горожан. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Бебр Месхи. По словам чиновника, вместо снесенных деревьев высадят 162 новых дерева, а также кустарники и цветники. В перечень подлежащих удалению вошли каштаны, акации, гледичи, ясени, липы, клены, тополя и другие породы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. После обновления сквер станет более зеленым. Здесь появится дубы, платаны, сосны, голубые ели, липы, а также клены, яблони. Также предусмотрены высадка 684 кустарников и более 600 цветников и многолетников. Каждый десятый опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Большинство россиян обращает внимание на то, что лежит в тележках у незнакомцев в супермаркете. При этом 35% из них делают это, когда стоят рядом с ними в очереди, 23% если кто-то привлек внимание, например, внешним видом, а 22% признаются, что это происходит автоматически. Чаще всего жители страны замечают необычные товары, наличие готовой еды и полуфабрикатов, а также соотношение полезных и вредных продуктов. 46% замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. Из них 20% стараются выглядеть более уверенно и непринужденно, 14% дольше ходят по отделу, а 12% начинают внимательнее выбирать продукты. Более половины опрошенных формируют впечатление о человеке по содержимому его корзины. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. В Ростове 22, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем завтра облачно, плюс 25. Это все к этой минуте. О развитии событий ровно через час.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 5 баллов. Движение плотное на Зоологической, от АЗС до Тамбовской простоите не менее 25 минут. Вятская задержит от Щербакова до Днепровского переулка, проспекта Королева, от бульвара Комарова до Вавилова. Около 15 минут простоите на проспекте Соколова от Лермонтовской до Станиславского и на Шолохова от Верхненольной до Октябрьской площади. Загружены сильно Ворошиловский проспект в обе стороны, Большая Садовая к ЖД вокзалу к Театральной площади. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: СК-10.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. Мик Джаггер намекнул на новые концерты The Rolling Stones. Музыкант заявил, что не может дождаться, когда группа снова отправится в тур. При этом фронтмен The Rolling Stones уточнил, что концертов группы, скорее всего, стоит ожидать уже в следующем году. 10 июля The Rolling Stones выпустят 25-й студийный альбом. В нем должны принять участие Пол Маккартни и Роберт Смит из The Cure. В альбом войдет в том числе версия песни Amy Winehouse «You Now I'm Go Good» в исполнении группы. В конце прошлого года The Rolling Stones подтвердили, что отказались от планов провести стадионный тур по Великобритании и Европе в этом году, поскольку гитарист группы Кит Ричардс не смог взять на себя обязательство участвовать в нем. 30 мая в Стамбуле прошел масштабный концерт Kanye West, а как передает Billboard, шоу посетили 118 тысяч человек. Этот концерт стал одним из самых масштабных в карьере рэпера, однако его заявление о самом большом выступлении более чем спорное, так как среди стадионных шоу рекорд принадлежит группе Aha на фестивале Rock in Rio в 91 году, почти 198 тысяч зрителей. Концерт прошел на Олимпийском стадионе Ататюрк. Помимо жителей Турции, выступление Уэста посетили слушатели с разных уголков мира, в том числе и из России.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло. Остров Буве.
1: Если нужно от кого-нибудь скрыться так, чтобы не нашли, то лучше острова Буве места не придумаешь. Правда, жить там совершенно невозможно, но зато никаких нежданных посетителей там точно не будет. Этот мрачный и неприветливый кусочек суши находится посреди Атлантического океана на почти одинаковом удалении от трех континентов – Южной Америки, Африки и Антарктиды. С виду Буве похож на айсберг. Почти всю его территорию покрывает лед, а берега настолько обрывистые, что пристать к нему на судне не представляется возможным. Единственный доступный способ высадиться на Буве – прилететь на вертолете, но эта задача не самая простая, учитывая расстояние до материков. Остров был открыт в 1739 году французским мореплавателем Жаном Батистом Буве де Лазье. Он сначала даже не понял, что перед ним – то ли айсберг, то ли мыс, за которым находится неведомая южная земля. Убедившись, что перед ним какой-то неизвестный остров, Буве записал его координаты. Однако при этом умудрился допустить досадную ошибку, из-за чего следующие поколения мореплавателей, включая знаменитого капитана Кука, тщетно искали остров Буве и не нашли. Зато наткнувшийся на этот остров в 1808 году Джеймс Линдсей сразу не распознал его и открыл еще раз, наконец точно определив координаты. Из-за этого некоторое время остров носил название «Остров Линдсея». Первыми, кто смог продержаться на острове Буве целый месяц, стали в 1927 году норвежцы. После этого они заявили свои права на эту землю и провозгласили Буве зависимыми территориями Норвегии. А никто и не возражал, потому что хоть там теперь и есть метеостанция, но работает она в автоматическом режиме. А жить на острове, где средняя температура круглый год минус 5, по-прежнему невозможно. И все же остров Буве не так прост, как кажется. Это место, где время от времени происходят удивительные и загадочные события, о которых рассказывают моряки из проходящих мимо судов и те, кто приезжают проверять метеостанцию. По их рассказам, над островом периодически происходят сильные вспышки, природа которых неизвестна. А в середине 60-х годов неподалеку от Буве был обнаружен безлюдный пассажирский корабль, груженный едой и вином. А на самом острове, прямо посередине, стояла нагруженная тем же самым шлюпка. При этом следов пребывания людей вокруг не было. Что это было, никто не знает до сих пор.
0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до 16 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, в утренние часы плюс 19, днем 25 градусов тепла. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага, новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллиона 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готов.

0: Новое решение для комфортной жизни.
1: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
0: Королева 1D.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «SZ Free House».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «SZ Free House» составит доганус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. 4 июня в ходе двусторонней встречи лидера России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиев официально объявят о начале возведения первого энергоблока атомной электростанции интегрированного типа на территории Узбекистана. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, участие глав государств в церемонии будет осуществляться в формате видеосвязи. Отмечается, это флагманский проект, будет сооружаться интегрированная станция с двумя энергоблоками большой мощности и двумя энергоблоками малой мощности по 55 мегаватт. В Ростовской области к купальному сезону планируют открыть 87 пляжей. По данным спасателей, водолазы обследовали дно 84 акваторий, предназначенных для купания. Купальный сезон уже начался, но не все водоемы безопасны для купания. Стоит дождаться официального списка разрешенных мест для отдыха у водного объекта. В Ростове растет спрос на новую вторичку. Квартиры в домах возрастом примерно 7-12 лет. На фоне высокой стоимости новостроек покупатели все чаще выбирают готовое жилье в современных домах. Именно этот сегмент сейчас пользуется наибольшим спросом на вторичном рынке. Такие квартиры выигрывают у старого фонда за счет инфраструктуры, планировок, качества строительства, но при этом остаются дешевле новостроек. По словам экспертов, рост интереса к вторичному рынку связан с высокой стоимостью первичного жилья. Покупатели, не имеющие доступа к льготным ипотечным программам, все чаще выбирают готовые квартиры вместо новостроек. Яндекс изучил предложения исполнителей в премиальном сегменте, выяснил, что стоимость отдельных услуг в России сегодня достигает десятков миллионов рублей. Число самых дорогих направлений вошли бизнес-авиация, VIP-мероприятия, экстремальные виды спорта и персонализированные услуги – от годового сопровождения стилиста до поиска дворянских корней. Самые высокие чеки на рынке услуг сосредоточены в бизнес-авиации. Аренда частного самолета начинается от 900 тысяч рублей за перелет. Международные перелеты на бизнес-джетах уже сопоставимы со стоимостью элитной недвижимости. Перелет в Дубай может стоить около 11 миллионов, а рейс на Мальдивы – до 22 миллионов рублей. Пользователи оплачивают не только сам перелет, но и приватность, гибкость маршрута и персональный сервис. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. В Ростове 20 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно плюс 25. Это все к этой минуте, мы следим за развитием событий.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок – троллейбусная от Российской до улицы Страны Советов. Здесь вы потеряете около 25 минут. На Зоологической от ОТЗС до Тамбовской простоите 20 минут. 10 минут задержитесь на Вятской от Щербакова до 50-летия Россельмаша. И на проспекте Шолохова от Верхней Нольной до Октябрьской площади. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
7: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. С 1 июня дети от 10 до 16 лет смогут ездить самостоятельно более чем по 20 маршрутам поездов, в том числе на «Авроре», «Буревестнике» и «Ласточке». За детьми в пути будет присматривать начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 дня до отправления. На станции прибытия ребенка передадут встречающему указанному в заявлении. Раньше услуга была доступна только в Сапсане. Там она появилась в 2013 году. В среднем год ее оформляют около 300 родителей. Отдых под Калининградом стал дороже поездки в Сочи для россиян. Южно-российский город по ценам на посуточную аренду обогнал Зеленоградск. Средняя стоимость аренды жилья в Зеленоградске – 8200 рублей. В Сочи же средняя цена – около 6200 рублей, а в Крыму – менее 5000. В дагестанском Каспийске – 4200 рублей. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин объяснил цены прибалтийском городе ограниченной гостиничной базой и коротким сезоном. По его словам, в Зеленоградске представлены отели 3-4 звезд за почти одинаковую стоимость. При этом апартаменты, квартиры дешевле гостиниц почти вдвое.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до 16 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, в утренние часы плюс 19, днем 25 градусов тепла. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про искусство. Исландская певица-актриса Бьорк открыла новую выставку в Национальной галерее Исландии в Рейкьявике. Экспозиция продлится до 20 сентября. В рамках проекта представили три масштабные аудиовизуальные инсталляции, включая две глубоко личные работы, написанные в память о матери Бьорк, а также специально созданная для выставки кино и звуковая инсталляция, основанная на материалах, связанных с будущим музыкальным проектом исполнительницы. Одновременно с выставкой артистка представит однодневный рейв, посвященный солнечному затмению, которое состоится 12 августа. В честь 10-летнего юбилея Музей русского импрессионизма совместно с Государственным музеем-заповедником «Ростовский Кремль» запускает в Ростове масштабный проект «Райский сад в Ростове Великом», объединяющий выставку «Метрополь Чеварения» и музыкально-гастрономический фестиваль «Яблочный саунд». Центральной площадкой станет восстановленный «Метрополичий сад» – уникальный памятник садовой культуры 17 века, где историческое наследие встретится с искусством, гастрономией, музыкой и ремесленными традициями региона. Экспозиция «Метрополичий варенье», которая пройдет в конюшном дворе Ростовского Кремля, станет первым региональным проектом музея в юбилейном году. В нее войдут произведения художников рубежа 19-20 веков, через живопись, старинные ботанические здания, рецептурные книги, музыкальные произведения. Выставка расскажет о Ростове Великом, традициях монастырских садов, культуре выращивания растений, чаепития и приготовления варенья. Проект объединит экспонаты из трех десятков государственных и частных коллекций по всей России. Фестиваль «Яблочный саунд» предложит современный взгляд на культурное наследие города. В программе концерты, гастрономические мастер-классы от шеф-поваров Ярославской области, ремесленные занятия, лекции, дегустации, маркет локальных производителей. Дополнит события театральная программа «Зарисовки из дачной жизни» по произведениям Антона Чехова, Льва Толстого, Александра Пушкина.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт Волл Моторрус».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
7: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до 16 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, в утренние часы плюс 19, днем 25 градусов тепла. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
2: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
3: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллиона 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».

В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Тома Харди не увольняли из сериала «Гангстерленд». Ранее сообщалось, что актера хотят убрать из третьего сезона. Но теперь эту информацию опровергли. О возможном возвращении Харди пишет Варити со ссылкой на источники, близкие к съемочной группе. Сейчас с актером ведутся переговоры. Сообщалось, что Харди конфликтовал с продюсерами «Гангстерленда» и что Хелен Миррен, еще одна звезда сериала, разочаровалась в сотрудничестве с актером. Новость об увольнении Харди разочаровала многих фанатов. Некоторые даже сообщили, что больше не будут смотреть этот сериал, так как не видят в этом смысла. Сериал «Гангстерленд» вышел в 2025 году на Paramount+. Кроме Харди и Хелен Миррен, в нем снимается Пирс Броснан. Продюсером проекта выступает Гай Ричи. «Гангстерленд» имеет огромный успех, он собрал у экранов 26 миллионов зрителей. Это второй лучший результат за всю историю Paramount+. В июне прошлого года сериал продлили на второй сезон. «Гангстерленд» рассказывает о двух могущественных криминальных семьях из Лондона, Харриганах и Стивенсонах. Герой Тома Харди – Гарри де Сауза, человек, решающий проблемы Харриганов. Когда именно выйдет второй сезон, пока неизвестно. Скорее всего, премьера состоится в этом году. В новых сериях «Гангстерленда» Гарри де Сауза поможет другу Кевину Харрину укрепить свои позиции в криминальном мире Лондона.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-22. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko. Или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Время джаза» на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я занимаюсь любимым делом. Джаз – это музыка моего сердца, которая позволяет мне выразить себя. Я никогда не мечтала, что у меня будут такие возможности самореализации, как сейчас. Я просто стараюсь работать как можно лучше и быть искренней. Даяна Кролл.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. «Время джаза» на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.